песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 19 градусов. Днем до 28.30 без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. На территории Самарской области действует угроза атаки беспилотников. Местами могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом. Росавиация закрыла воздушное пространство над регионом. Аэропорт Крумыч прекратил прием и выпуск самолетов. В Самарской области стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли. Ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут около 32 тысяч детей. На данный момент в Самарской области ведется активная подготовка образовательных учреждений к началу занятий. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявления. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Полный запрет соцсетей для детей до 15-16 лет поддерживают больше половины россиян. Об этом заявили в СПЧ. Совет по правам человека подвел итоги опроса в своем телеграм-канале. По ним 53% респондентов поддержали полный запрет. Еще 35% выступили не за запрет, а за ужесточение доступа через согласие родителей и ограничение времени в сети. Против любых мер высказались 12% респондентов. В СПЧ заявили, что результаты опроса используют в дальнейшей работе по этой теме. Окончательных решений о запрете или новых нормах совет пока не объявлял. Речь идет о проработке инициативы на фоне ограничений для несовершеннолетних в других странах. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января включительно. Волга продолжает прогреваться. Самая теплая вода сейчас фиксируется у берегов Сызрани и Тольятти, более плюс 23 градусов. В Самаре Волга немного прохладнее. Ранее в МЧС сообщили, что в Самарской области можно без опаски купаться на 55 пляжах. 30-градусная жара продержится в регионе до конца недели. Определились последние пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Аргентинцы, проигрывая по ходу матча 2-0, в концовке вырвали победу у Египта, забив 3 мяча в заключительные 13 минут. Итог 3-2. Один из мячей забил Лионель Месси, для которого этот гол стал 8-м на турнире. В 1/4 мундиале Аргентина 12 июля встретится со Швейцарией, которая в своем матче 1/8 в серии пенальти одолела Колумбию. Напомню, за выход в полуфинал Франция сыграет с Марокко, Испания с Бельгией, Норвегия с Англией. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре 19 градусов.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, вы можете столкнуться с ситуацией выборов, в которой потребуется компромисс, и может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье. Львы, вашей главной опорой будут ваши личные таланты и способности. Не рассчитывайте на помощь других, она, скорее всего, усложнит. Девы, возможны технические сбои и помехи, особенно если вы задумаете что-то, чего раньше не делали. Проверяйте все механизмы и электронику. Весы, сиюминутный успех может обернуться проблемами в далекой перспективе. Постарайтесь не упускать из виду будущее. Скорпионы, вы можете оказаться между молотом и наковальней. Не лезьте в чужие конфликты и не пытайтесь хитрить и выгадывать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущные вопросы и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи, радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях. Рыбы, возможны нештатные ситуации. Также буйным цветом расцветут подозрения и претензии как к вам, так и с вашей стороны.
0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 7.22 в Самаре, мы на 103.6 FM, там, где музыка прежде всего. С вами Дмитрий Рожков, доброе утро среды, на календаре 8 июля, сейчас за окном плюс 20 градусов, о погоде подробнее мы поговорим в ближайшие 10 минут. Сейчас на 103.6 FM, Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам. На календаре среда, 8 июля. Об истории создания рок-оперы «Юнона и Авось», премьера которой состоялась именно в этот день, в 1981 году, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Самые заметные затруднения на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора, Дыбенко, до Гагарина.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку «По слову о полку Игореве», но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут. На радио Мегаполис дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 22 градуса на улице, днем до 30, без существенных осадков. С новостями на 103.6 FM Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал снять все ограничения с российских команд и спортсменов. При этом спортсмены, возвращающиеся к турнирам, должны соблюдать антидопинговые требования. Отмечается, что МОК по-прежнему не будет проводить мероприятия в нашей стране и приглашать российских официальных лиц на свои события. В аэропорту Самары введены ограничения. В регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Курумыч приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. К этому часу задерживается вылет 10 рейсов. Два из них в Сочи авиакомпании «Победа» и «Худжан» уральских авиалиний должны были вылететь еще накануне вечером. В Самарской области два человека погибли и один пострадал из-за обвала грунта при ремонте трубопровода. Трагический инцидент произошел во вторник днем у поселка Парфеновка. Следственные органы и прокуратура начали проверку соблюдения трудового законодательства. В Самарской области устраняют сбой в медицинской информационной системе. Ранее жители пожаловались, что не могут онлайн записаться на прием к врачу. В Минздраве заявили, что причина неполадки установлена, начались работы по ее устранению. До момента исправления ошибки гражданам рекомендуют по телефонам обращаться в регистратуры медучреждений для записи к специалистам. Депутатам Госдумы могут досрочно выплатить ежегодные премии, об этом пишут ведомости. Как правило, премии выплачиваются по итогам года, однако в этот раз их планируют перечислить до выборов в Госдуму, назначенных на 20 сентября. Собеседники и ведомости утверждают, что выплаты стали возможны благодаря экономии в бюджете Госдумы в размере 2 миллиардов рублей. До конца рабочей недели в Самарской области сохранится 30-градусная жара. Затяжные дожди региону не грозят, лишь в пятницу с приходом в Поволжье атмосферного фронта возможен ливень. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября, пишет Интерфакс. Пушкинская карта выдается школьникам и студентам от 14 до 22 лет. Поступающую раз в год на карту сумму можно потратить на билеты в кино, на платные выставки в музеи, театры и даже на концерты. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 8:12 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Доброе утро среды на календаре. 8 июля на улице, сейчас плюс 22 градуса. Днем ожидается до плюс 30. Об очень простой разминке, которая, как считают физиологи, вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Автоваз.ру. Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на Антонова Овсеенко, от Карбышева до Авроры. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. И на Московском шоссе от Киевской до Мичурина.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис, 8:20 в Самаре, сейчас за окном плюс 22. 103.6 FM, буквально через пару минут новинка от Милен Фармер, а сейчас мы послушаем Катю Григорьеву на Радио Мегаполис.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
4: Реклама.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
7: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

0: 8.33 в Самаре, на радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. За окном плюс 23, подробнее о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM, краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Этим утром в Самарской области могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом. В регионе объявлена угроза атаки беспилотников. Аэропорт Крумыч временно прекратил приемы и выпуск самолетов. В предыдущий раз беспилотная опасность объявлялась в понедельник, сообщалось о сбитых над регионом дронах. В Самарской области стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Стали известны все участники и пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В борьбе за выход в полуфинал встретятся сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Норвегии и Англии, а также Аргентины и Швейцарии.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре без 29. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра. Среда на календаре, 8 июля. У какой легендарной петербургской достопримечательности сегодня день рождения? Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 373-2010.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 3 балла. Сильнее всего на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, на Московском шоссе от Киевской до Мичурина, на Гагарина от Карбышева до Советской Армии и на улице Авроры от Дыбенко до Гагарина.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Без 15.9 в Самаре золотые хиты на радио Мегаполис. Прямо сейчас на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля – день рождения Исаакиевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого, 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры – полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.
4: Жар

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, за окном плюс 24 градуса днем до 28.30, без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АЕ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало с 61 рубля 85 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Цены на АЕ-95 увеличились с 67 рублей 20 копеек до 67 рублей 70 копеек. Это уже как минимум 13-е повышение стоимости топлива с начала года. Рост цен идет на фоне временных ограничений на продажу горючего. Ранее аналитики заявляли, что к концу года средняя стоимость литра АЕ-95 может достичь 71 рубля, АЕ-92 – 68 рублей, солярки – 81 рубля. Власти поддержали законопроект о запрете ремонта по ОСАГО на сумму дороже 400 тысяч рублей. Он не вызвал замечаний у госорганов, сообщает «Известия». Документ готовится ко второму чтению в Госдуме. Сейчас юристы могут взыскать через суд со страховщиков компенсацию свыше лимита в 400 тысяч рублей. Из-за этого расходы закладываются в стоимость тарифов ОСАГО, что приводит к росту цен, пояснили эксперты. С 1 сентября в ряде российских школ по инициативе Минпросвещения начнут изучать арабский язык. Новый предмет не станет обязательным, но будет преподаваться там, где есть специалисты и ресурсы, и где есть запрос учеников и их родителей. В Самарской области ни учебные заведения, ни родительская общественность не затребовали арабизации школьной программы. Об этом сообщает Самарское обозрение со ссылкой на региональное министерство образования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда Антона Котякова неэффективным и безответственным в вопросе миграционной политики. Кадры с заседания Володин опубликовал в своем телеграм-канале. Он заявил, что огромное количество мигрантов въехали в российские регионы без подтверждения своей квалификации и выразил надежду, что МВД наведет порядок. В ближайшие дни в Самарской области прогнозируется 30-градусная жара. Ожидается преимущественно сухая погода. К концу недели с приближением фронтальных разделов к границам области местами возможен ливень с грозами и порывистым ветром. ФИФА в ближайшее время рассмотрит возвращение российских команд на международные турниры. Об этом сообщает Sky News. Решение принято после того, как исполком МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Комитет также призвал прекратить санкции в отношении российских спортсменов и команд во всех видах спорта. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. Сегодня 8 июля. В Самаре 9 часов 9 минут. Невероятный вопрос начинается на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» получит победитель невероятного вопроса. Звучит он так сегодня. Внимание. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? Повторю, это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. О чем может идти речь? 25-07-021 – это номер для ваших вариантов. В одной версии я принимаю сегодня от одного дозвонившегося. 25-07-021. Удачи! Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено на 4 балла из 10. Крупнее всего пробки на Лесной и Волжском проспекте от Исипенко до Маяковского, на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора, на Заводском шоссе от Габельной до 22-го парсъезда, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности, на Антонова-Овсеенко от Карбышева до Авроры.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.14, Самарин, радио «Мегаполис». Невероятный вопрос. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Мини-диски, возможно.
0: Мини-диски. Пусть будет как вариант, но речь о чем-то другом. Спасибо. Доброе утро, вы что скажете?
2: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, компакт-диски?
0: Ищем что-то другое. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Доброе утро, послушаем вас.
3: Доброе утро, моя версия CD-плеера.
0: Ну, вот эта версия ближе всех к правильному ответу, потому что речь-то у нас не о носителе, это вы правильно поняли, а о каком-то устройстве. О чем же? 25-07-021, звоните, предлагайте свою версию, удачи. А сейчас у нас 3.6 FM, Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Авена, вы можете столкнуться с ситуацией выбора, в которой потребуется компромисс, и может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье.

0: радовать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущный вопрос и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи, радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях. Рыбы, возможны нештатные ситуации. Также буйным цветом расцветут подозрения и претензии как к вам, так и с вашей стороны.
1: Радио Мегаполис.
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 9.20 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. Скоро вернемся к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффект

0: эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: 9.25 в Самаре. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? Речь именно о каком-то устройстве. 25.07.021. Послушаем варианты, которые принимаю по этому номеру. Доброе утро. Какой ответ у вас?
1: Здравствуйте. Есть такое предположение, что это видеомагнитофон.
0: Это абсолютно верный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Речь о кассетном видеомагнитофоне именно. Производство было окончательно остановлено в июле 2016 года. Последний производитель, кстати, это японская компания Funai, помните, возможно. Почему не вернутся видеомагнитофоны, как считают эксперты? Лентопротяжный механизм и блок вращающихся головок требуют субмикронной точности при сборке. Наладить такое производство с нуля для низшего рынка экономически невозможно. По мнению экспертов, качество картинки — это вторая причина. На современных плоских телевизорах картинка видеомагнитофона выглядит крайне размытой, в отличие от винилового звука, который ценится и сейчас за высокое качество. Как зовут вас?
1: Ирина.
0: Ирина, умница, разгадали и получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой!
1: Спасибо большое. Очень хочется передать привет Евгению. Он фанат вашей программы и звонит каждое утро. И мы тут рядом с ним вот в офисе постоянно очень за него переживаем. Вот, передаем ему привет, просто его сегодня с нами нету. И надеюсь, что он нас слышит и порадуется, что мы выиграли билеты.
0: Супер.
1: Спасибо большое.
0: Супер.
1: Я, Ирина, разгадала невероятный вопрос. Улица Зои Космодемьянской.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис завтра утром после 9. Как обычно, участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи!
2: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Летняя программа в аттракцион «Кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. На улице сейчас плюс 25, о погоде более подробно через минуту поговорим, а сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили режим «Ковер». Воздушное пространство в районе Крумча вновь открыто. В самарском аэропорту от часа до 16 часов на вылет и прилет задерживаются около 25 рейсов. В Самарской области 2 человека погибли, один пострадал из-за обвала грунта при ремонте трубопровода. Трагический инцидент произошел во вторник днем у поселка Парфеновка. Следственные органы и прокуратура начали проверку соблюдения трудового законодательства. С 1 сентября первоклассники в российских школах будут учиться без домашних заданий. Соответствующее решение было закреплено в письме Минпросвещения. Из нормативных документов убрали норму, по которой на домашку у первоклассника мог уходить максимум час в день. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В полуфинале победитель матча Франция-Марокко встретится либо с Испанией, либо с Бельгией. В свою очередь, сильнейший в противостоянии Норвегии и Англии сыграет с победителем матча Аргентина-Швейцария. Матчи четвертьфинала продлятся с 9 по 12 июля. Полуфиналы запланированы на 14-15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Без 20:10 Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где минут 15 назад был разгадан сегодняшний невероятный вопрос. А звучал он так. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. А что это? Я спрашивал правильный ответ. Кассетный видеомагнитофон, сказала нам Ирина с улицы Зои Космодемьянской. Выиграла Ирина 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Удачи вам тоже в невероятном опросе на радио «Мегаполис», который разгадываем мы по утрам в будни после 9. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Отличного вам утра среды на календаре 8 июля. Что за яркая театральная премьера состоялась именно в этот день, в 1981 году? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ Арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. Есть местами затруднения. Самые заметные, по данным Яндекс.Карт, на улице Аврора: от Дыбенко до Аэродромной, на Гагарина от Победы до Советской Армии, на Соколова от Лесной до Новосадовой, еще на Олимпийской от переезда до Ракитского шоссе.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля 1981-го в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку «По слову о полку Игореве», но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
4: Спасибо, что выбрали радио Мегаполис
2: 103.6 FM.

0: Самаре 9 часов 57 минут. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей, прогноз погоды, а через минуту послушаем музыку, понятную без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10:01, на улице сейчас плюс 25 градусов, днем до 30, без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис, Руслан Кимчак.
1: Здравствуйте. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф может посетить Москву в ближайшее время, сообщил агентству РИА дипломатический источник. В минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным выразил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий в зоне спецоперации и поиску мирных решений по преодолению кризиса. Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. В Самарском Курумыче задерживаются рейсы. Больше чем на полсуток отложены вылеты некоторых авиакомпаний в Сочи и Анталию. Сегодня утром в районе аэропорта на 5 часов закрывалось воздушное пространство. К этому часу в Курумыче на вылет и прилет задерживаются более 20 рейсов. Власти Самары анонсировали снос 5 аварийных домов, один из которых был построен в конце 19 века. Историческое здание расположено на территории железнодорожного района. Также земельные участки, занятые аварийными домами, изымут в Куйбышевском, Кировском и Красноглинском районах. Из-за запрета продажи бензина в канистры люди не могут заправить газонокосилки, бензопилы и моторные лодки. В Госдуме признали, что топливо нужно для целого ряда бытовых нужд и призвали разрешить продажу бензина в канистры. Глава «Справоросов» Сергей Миронов одновременно предложил ужесточить ответственность для бензиновых спекулянтов и привлекать их по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Россияне стали дольше выплачивать ипотеку. Ее по-прежнему оформляют в среднем почти на 25 лет, но фактический срок ее обслуживания растет. В январе 26-го заемщики закрывали ипотеку в среднем за 9,5 лет против 8 годом ранее и 4,5 в январе 22-го. Об этом сообщает «Коммерсант». Эти изменения эксперты связывают ростом стоимости жилья, высокой долговой нагрузкой и трансформацией структуры рынка. Дополнительно на платеж давит разрыв между первичным и вторичным рынками, который по итогам 4-го квартала 2025 года достиг 65%. Кроме того, заемщики все чаще направляют досрочные платежи не на сокращение срока кредита, а на снижение ежемесячной нагрузки. Швейцария победила Колумбию в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти, точнее, оказались швейцарцы 4-3. На следующем этапе Швейцария встретится с командой Аргентины, которая в 1/8 финала переиграла Египет, уступая по ходу матча 0-2. Встреча завершилась со счетом 3-2. Один из мячей забил Лионель Месси, став с 8 голами самым результативным нападающим в истории чемпионатов мира. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на Радио Мегаполис мы послушаем с вами автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – в паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2022-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто – от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
1: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Оливия Дин, суперхитам So Easy. В Самаре 10 часов 23 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного вам утра среды. На календаре 8 июля. На улице сейчас плюс 25. Днем ожидается 30-градусная жара. Осадков не предвидится. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования Университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре половина одиннадцатого. За окном плюс 26. Далее подробный прогноз погоды на сегодня. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области 6 часов действовал режим угрозы атаки беспилотников. На 5 часов Росавиация вводила ограничения на работу Крумыча. Сейчас на вылет задерживаются более 10 рейсов. Время задержки от часа до 16 часов. В Самарской области устраняют сбои в медицинской информационной системе. Ранее жители пожаловали, что не могут онлайн записаться на прием к врачу. В Минздраве до завершения работ по устранению неполадки рекомендовали записываться к специалистам через регистратуры медучреждений. Визит к платному врачу в России за 3 года подорожал на 44%. Этот показатель вырос почти в 2 раза быстрее официальной инфляции, следует из усредненных данных портала «Про докторов», пишет Forbes. Растут в цене все направления, но быстрее всего стоматология, детская медицина и услуги в сфере ментального здоровья. На Солнце завершился один из самых сильных всплесков активности с начала года. За 2 недели на светиле зафиксировали около 140 вспышек. Однако всплеск прошел по мягкому сценарию. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля – день рождения Исаия Киевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого, 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры – полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: Реклама. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 26, днем до 30 градусов, без существенных осадков. С новостями на 103.6 FM, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минобороны сообщила о сбитых минувшей ночью над Самарской областью беспилотниках. Всего над регионами России было перехвачено более 400 дронов. Режим беспилотной опасности в губернии действовал около 6 часов. Курумыч приостанавливал прием и выпуск самолетов на 5 часов. Сейчас аэропорт Самары вернули к штатной работе. Авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному расписанию. Задержки на вылет достигают 16 часов. В Самарской области предлагают предоставлять льготное жилье сотрудникам вузов. С идеей выступил комитет по строительству губернской думы. Инициатива предусматривает передачу застройщикам без торгов земельных участков, принадлежащих вузам, для строительства домов, часть квартир в которых реализовывалась бы нуждающимся преподавателям. При этом стоимость квадратного метра такого жилья не должна превышать 70% от средней рыночной цены, определенной Минстроем для Самарской области. Сейчас, выбирая жилье недалеко от места работы, преподаватели сталкиваются с высокой стоимостью квартиры, поскольку большинство ведущих вузов Самары и Тольятти расположены в центральных районах. Средняя стоимость квадратного метра жилья может составлять 160-180 тысяч рублей. В Самарской области устраняют сбой в медицинской информационной системе. Ранее жители пожаловались, что не могут онлайн записаться на прием к врачу. В Минздраве заявили, что причина неполадки установлена, начались работы по ее устранению. До момента исправления ошибки гражданам рекомендуют по телефону обращаться в регистратуры медучреждений для записи к специалистам. Предрабочие ритуалы занимают у сотрудников самарских компаний в среднем 14 минут, сообщает сервис SuperJob. 22% респондентов тратят на подготовку от 10 до 30 минут, 6% от получаса до часа. 4% признались, что до начала работы у них проходит больше часа. Отмечается, что самые оперативные операторы колл-центров, они выходят на рабочий ритм за 9 минут. Менеджеры по логистике и экономисты за 10, маркетологи и снабженцы за 11. Продавцы и учителя тратят 17 минут, медсестры 20, а дольше всех раскачиваются пиарщики. Им в среднем нужно 22 минуты. Международный биатлон не намерен возвращать российских спортсменов, несмотря на рекомендацию МОК. Позиция Международного союза биатлонистов в отношении отстранения россиян остается неизменной, заявил ТАСС глава IBU Оле Далин. Он напомнил, что рекомендация МОК не является обязательной к выполнению, и что международные спортивные федерации сами решают, как действовать в той или иной ситуации. Накануне МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Это Алан Уокер и певица Сурана на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Приятного вам продолжения среды. Сегодня 8 июля. Три песни подряд у нас на очереди. Группа «Старый приятель» уже через минуту буквально на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка!
1: Альт-профиль. Компания «Дом сайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио.

0: Дуэт «Ля Буш» на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM. 10 минут любимой музыки без остановок. Свежий суперхит «Dive into the Ocean» на подходе. А сейчас на радио «Мегаполис». Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума приняла законопроект, передающий от Минтруда МВД право утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которых работодатели могут нанимать на работу вне квот, установленных регионами. На автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АИ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало с 61 рубля 85 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Волга продолжает прогреваться. Самая теплая вода сейчас фиксируется у берегов Сызрани и Тольятти. Плюс 23 градуса. В Самаре Волга немного прохладнее. Ранее в МЧС сообщили, что в Самарской области можно без опаски купаться на 55 пляжах. 30-градусная жара продержится в регионе до конца недели. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также комитет рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение относительно демонстрации любых символов нашей страны на Олимпиадах примут позднее.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа Redneck на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где уже примерно через минуту зазвучат наши любимые песни, проверенные временем, из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Amel Band, Живем, балладу группы Scorpions, Does Anyone Know и Fancy.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 27 на улице, на 103.6 FM. Руслан Химчак с новостями.
1: Здравствуйте. Российские университеты начали пересматривать форматы выпускных квалификационных работ. Как сообщили ведомостям представители вузов, полностью отказываться от дипломов администрации учебных заведений не планируют. Однако привычные текстовые исследования будут меняться. Например, вузы могут вводить многоступенчатую процедуру предзащиты. Поводом для реформы послужило развитие искусственного интеллекта. В Самарской области стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли. Ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты школ Самарской области впервые сядут около 32 тысяч детей. На данный момент в области ведется активная подготовка образовательных учреждений к началу занятий. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявления. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Днем семьи, любви и верности. Глава региона напомнил, что семья является главным объектом заботы со стороны государства. Благодаря принимаемым мерам, количество многодетных в Самарской области за последние 10 лет выросло в два раза и составило свыше 42 тысяч. В прошлом году сохранилась тенденция к увеличению доли рождений в семьях третьих детей. На 22% снизилось число расторгаемых браков. Самарские синоптики скорректировали прогноз погоды. До конца рабочей недели и на предстоящих выходных погода в регионе в сравнении с сегодняшним днем особо не изменится. Воздух будет прогреваться до плюс 30. Осадков Приволжский гидрометцентр не прогнозирует до субботы включительно. При этом сетевые метеоисточники не исключают, что в воскресенье к дождям добавятся грозы. Железнодорожники отменили рейс из Самары в Уфу на 18 июля. В этот день на одном из перегонов планируется ремонт путей. Отмененный поезд должен был отправиться из Самары в 17.30 и проследовать в Уфу через Похвистнево. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. Канадский нападающий Бен Кинг подписал контракт с «Ладой». Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. В 2022-м Кинга задрафтовал Анахайм под общим 107-м номером. Однако в НХЛ хоккеист не сыграл ни разу. Выступление за «Ладу» станет для Кинга первым опытом игры за пределами Северной Америки. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». 9 июля, в четверг, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами может пройти кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 27 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Эрос Рамазотти и Тина Тернер на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения дня. Сегодня среда, 8 июля. Где и как растут ювелирные кораллы? И о других интересных фактах о них Анна Романова расскажет через пару-тройку минут на 103.6 FM. Чуть раньше Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Майкл Патрик Келли, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Далее у нас группа Сплин, новые люди, а сейчас на радио Мегаполис 103.6 FM Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые, но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Number one.

0: Козер на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. В предстоящие 15 минут только музыка. Проект «Куш-Куш» на очереди. «Fight Back with Love Tonight». А сейчас на радио Мегаполис. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Минобороны сообщила о сбитых минувшей ночью над Самарской областью беспилотниках. Всего на территории России было перехвачено более 400 дронов. Режим беспилотной опасности в губернии действовал около 6 часов. В Самарской области стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 сентября. Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Первыми матч в ночь на пятницу по самарскому времени проведут Франция и Марокко. Затем встретятся Испания и Бельгия. 12 июля в воскресенье ночью сыграют Норвегия и Англия. В этот же день в 5 утра начнется матч Аргентина-Швейцария. Минувшей ночью Швейцария победила Колумбию в серии пенальти 4-3. Аргентина переиграла Египет 3-2.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в четверг, 9 июля, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами возможен кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 17-19, завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Пинг на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди у нас подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Дэвид Червит, Leap of Faith, All About Money от певицы Мэй и Modern Talking.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
1: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifizsamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Дэвид Червит в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра и потом пятерка лучших песен о любви. В том числе послушаем суперхит Эда Ширана «Shape of You». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи теперь уже завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Авиакомпания корректирует график отправления самолетов из Самары. В Курумычи задерживается вылет 8 рейсов и прибытие такого же количества. Отменены 2 рейса в обоих направлениях в Минеральные воды и Нижневартовск, сообщает Сититрафик. На автозаправочных станциях зафиксировано 5-е с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АЕ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало с 61 рубля 85 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Цены на АЕ-95 увеличились на 50 копеек до 67 рублей 70 копеек за литр. Это уже как минимум 13-е повышение стоимости топлива с начала года. Рост цен идет на фоне временных ограничений на продажу горючего. Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» заявила телеканалу ТФ1, что является кандидатом и скоро начнет предвыборную кампанию. Ранее апелляционный суд Парижа сохранил за Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителей, достигших 16 лет, будут привлекать к административной ответственности. Наказание, предупреждение или штраф в 750 рублей. Если же поймают нарушителя, которому еще не исполнилось 16, то протокол могут составить на родителей. В этом году запрет движения электросамокатов также планируют ввести на улицах Ленинградской и Максима Горького. Также на тротуарах в перспективе могут появиться лежачие полицейские. В частности, департамент транспорта Самары готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСКА УВС до Ладьи. Два самарских университета вошли в рейтинг юридических вузов с самыми высокими зарплатами выпускников. Рейтинг публикует сервис Superjob. Абсолютным лидером является МГИМО. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза – 230 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает МГУ – 200 тысяч рублей. Самарский университет Королёва расположился на 13-м месте, потеряв за год одну позицию. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 12 тысяч рублей до 112 тысяч в месяц. Самарский экономический университет занимает 17 место. Средний размер зарплат выпускников планового, занятых в правовой сфере, составил 100 тысяч рублей. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Пушкинская карта выдается школьникам и студентам от 14 до 22 лет. Поступающую раз в год на карту сумму можно потратить на билеты в кино, на платные выставки в музеи, театры и даже на концерты. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 9 июля в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Плюс 17-19 градусов сегодня ночью, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите чуть-чуть.

0: местечку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мега».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 9 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В четверг, 9 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 9 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: rinkodskru.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 9 июля в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Плюс 17-19 градусов сегодня ночью, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье в

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 9 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В четверг, 9 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 9 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно!

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 9 июля в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, плюс 17-19 градусов сегодня ночью, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
6: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу с

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 9 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Пиши номер наш.
1: 373-2010.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В четверг, 9 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
8: Обсессия.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапорт.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 см в год, поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые, но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 9 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 9 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 9 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 9 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров – «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4L». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров – «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799.99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: 53.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 9 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Радио Мегаполис. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.